Govast. Зехтер минчев хиссун токос вегеюм. Айо-айо, дук чишто сесик. Минчев хуниси ярасуна. Минчев хиссун токос зехч вегеюм 5000 франки хамаш. Майрамаснера вега кетем. Вега, кахуйки ев техникаи аменамец цанце хаястанум. Говазди хамар зангахарел. 011 540 840.

0: опасно вредне. Говаст.
1: Зехчер мінчев 50 токос вегеюм. Айо-айо, дук чишто сесик. Мінчев хуниси ярасуна. Мінчев 50 токос зехч вегеюм 5000 франки хамаш. Майрамаснера вега кетем. Вега, кахуйки ев техникаи аменамец цанце хаястанум.
2: Говазди хамар зангахарел. 011 540 840.